0: Здит коле. Там є одер, тут имамо темле клюпи, темле че бусте кей чевапчи че їдел. Той па то. Я все ясен. Че веше кей занима сан темле се шанком.
1: Денис Аудич представля. Янези 3. Гримо на веселицо. Алеш нова.